0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, уступая только ЮАР и опережая Зимбабве, а также находится на второй строчке в рейтинге стран-добытчиков этих металлов. Крупнейшие месторождения платиноидов расположены в Красноярском крае. За первые 9 месяцев текущего года суммарный прирост запасов составил свыше 12 тонн, в основном за счет переоценки палладия в Волговском месторождении в Свердловской области. При этом новых крупных открытий в текущем году не было, а у аукциона на платиноиды пока не запланированы, пишет ТАСС. Приложение «Госуслуги Дом» собирает из государственной системы ГИС ЖКХ историю начислений и платежей за прошлые периоды, что позволяет сравнивать квитанции и отслеживать изменения в расходах на ЖКУ. Чтобы просмотреть свои данные, нужно открыть раздел «Счета» на главном экране или вкладку «Счета ЖКУ», выбрать историю начислений и платежей и указать в календаре нужный период. Если оплата через сторонний банк не отразилась сразу, следует подождать несколько дней, а при возникновении вопросов подать заявку в управляющую компанию с приложением фотоквитанции через раздел «Заявки» или прямо со страницы конкретного счета. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону Волгограда 55-01-51. 16 октября Центр «Мой бизнес» в Волгоградской области бесплатно обучит предпринимателей применению нейросетей для подбора персонала, оценки компетенции, построению бренда и профилактики выгорания. В программе разбор архитектуры управления, привлечение молодых специалистов и интерактивная бизнес-игра. По словам представителя Центра Николая Буренко, ИИ и забота о команде становятся ключевыми компетенциями бизнеса и превращаются в стратегического партнера. Подробности можно узнать по телефону 8 800 302 3203. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52 92 92.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Прямо сейчас, пожалуй, мы начнем, друзья. Что именно начнем? Правильно, конечно же, утреннее шоу 3-4. В одного, в очередной раз, я, Олег Шарапов, здесь буду, понимаешь ли, напрягаться за двоих, казалось бы. Дина Косичкина расслабляется. Хотя мы знаем прекрасно, что она, и даже если взяла короткий отпуск, то по-любому для работы. Если взяла длинный отпуск, то по-любому для длинной работы. Короче, всем мы желаем короткой работы и длинного отдыха. Неважно, есть ли у вас отпуск или намечаются ли выходные дни, но об этом стоит думать заранее, как всегда, чтобы что спланировать. Хотя в нашей жизни иногда все получается и спонтанно тоже неплохо. Но спланировали мы здесь наш эфир, в принципе, как и всегда, без плана не работаем, по крайней мере, пока. Хотя бывает такое, что и необычное что-то новенькое возникает в рамках эфира. О погоде поговорим точно. Будет рубрика под названием «Календарь» с интересными событиями этого дня. Напоминаю, сегодня 14 октября. Также будет интересная беседа, опять же, ну, моя, но теперь уже с собеседником в нашем конкурсе «Проще простого». Это случится во второй половине часа. Там же произойдет рубрика «Сенсация» с курьезными новостями. Здесь уже, соответственно, буду читать вам что-то интересное из, ну, наверное, мира тех самых курьезов, которые происходят пока еще на нашей планете. Причем из любой точки планеты как раз мы и берем эти новости. Интернет пока работает. Значит, если говорить про музыку, то тоже она, ну, максимально бодряком, как и мы. Да, правильно же? Нет никого, кто сейчас зевает. Нет, нет, и музыка такая же, друзья. Никто не зевает. Реально люди, так сказать, что-то открытым ртом, понимаешь ли, нам произносят иногда красивые фразы. Короче, оставайтесь с нами, слушайте Волгоград FM и помните, что самое родное в мире — это шоу 3-4. Всем хорошего настроения. Погнали!
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики. Концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
13: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, погода, конечно, клевая. Что говорить, тут как будто бы мы уже даже привыкли к такому октябрю. И, ну, если сентябрь нас-то, понятное дело, особо не удивлял, мы уже, наверное, привыкли за несколько лет к такому классному сентябрю, как продолжению лета. А вот с октябрем разборки у нас до сих пор. Непонятно, что это такое? Это к чему нас готовят, да? Мол, так подогревает красиво, чтобы потом как бахнуть в ноябре, да? Ладно, друзья, сейчас за окном плюс 15, и сегодня нам обещают температуру воздуха около 19-20. Малооблачно, без осадков, завтра будет теплее, чем сегодня. 22 днем, 16 ночью, пасмурно, но без осадков снова. Короче, теплынь, пока что радуемся, ну и, конечно же, строим планы. Возможно, на выходные будет такая же погода.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, давайте посмотрим, что за день сегодня такой. Во-первых, еще раз поздравляем всех, кто родился в этот день, 14 октября. Ну, в смысле, еще раз. Мы каждый год это делаем, просто в очередной раз решили это сделать. Всемирный день стандартов. Друзья, какие стандарты мы знаем? Ну, они бывают разные. Конечно, есть стандарты, например, где-то там, где есть продукты питания, какие-то, может быть, просто товары. Да, есть стандарты нашего с вами поведения. Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста. Да, поэтому просьба всем бариста Волгограда и Волгоградской области, ну и всем тем, кто, в принципе, работает в сферах услуг, не забывать про это маленькое стандартное дело. Так, что у нас еще? День работников заповедного дела в России. Всем тем, кто занимается этой историей, конечно же, мы передаем привет и поздравляем вас. Ну, наверное, в первую очередь егеря, работники охотничьих хозяйств, не знаю, там, может быть, те, кто действительно следят за заповедниками, кто у нас там, люди с ружьем, которые ходят и отстреливают тех, кто отстреливают тигров. Так, значит, сегодня у нас также Всемирный день борьбы с ожирением домашних животных. Еще одна проблема. Казалось бы, то люди начали сначала это делать, потом за ними последовали и животные. Потому что домашние животные, по сути, копируют взрослых своих сородичей, да, правильно? То есть тех самых, имеется в виду, старших по, не возрасту, наверное, да, а по лестнице пищевой. Короче, аккуратнее с едой для ваших питомцев. Будьте все-таки, ну, здравомыслящими, поэтому не перекармливайте. А что еще? День накопления жизненных сил. Нервный смех немного. Когда их и где накопить, друзья? Может быть, на выходных? Спросите вы или скажете мне в качестве ответа. Но и там тоже как будто бы не всегда. Так, еще день десерта, но это классика. Давайте сегодня не будем перегибать в этой истории, потому что мы с вами всегда имеем такую уникальную возможность побаловать себя сладеньким. Ну, кроме тех, кто сидит на жестком ПП. Да, ну вот, пожалуйста, вам из десертов день чак-чака сегодня, пожалуйста, можно попробовать именно вот такую историю. Так, из событий, которые связаны с сегодняшней датой, в Петербурге открыт оперный Мариинский театр, 1860 год. Среди моих знакомых есть люди, которые там бывали, говорят, вау, круто. Ну, так же круто, как и Большой театр в Москве. Еще из интересного. Пущен первый пробный поезд будущего московского метро. Вагоны типа А/Б, 1934 год. Дальше продолжаем. Международный факультет МГУ был преобразован в Московский государственный институт международных отношений МГИМО. Еще один культовый вуз нашей страны. Это случилось в 1944 году. На полную мощность запущена Волжская ГЭС в 1957 году. Ну и стартовала всероссийская перепись населения 2010 года. Когда? Правильно, в 2010. Так, ну, в целом, пожалуй, надо уже заканчивать нашу рубрику «Календарь». Мы выяснили, что кого. А дальше будем выяснять, кого мы будем поздравлять с победой в конкурсе «Проще простого». Короче, запиши номер телефона 39-115. Скоро обязательно созвонимся.
2: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
3: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк».

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: УАО РЖД предлагает к продаже жилой дом площадью 120 квадратных метров по адресу Волгоградская область, муниципальный район Камышинский, сельское поселение Уметовское, село Умет, улица 60 лет Октября, дом 29. Торги проводятся на снижение цены до 3 миллионов 60 271 рубля. Информация по телефону 8-937-637-87-30.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
6: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Да, друзья, можно получить сертификат на СПА-услугу в том самом салоне «Твой Тай». Прямо сейчас, соответственно, можно это сделать, позвонив по номеру телефона 39-101-5. Напоминаю, конкурс стартовал. В режиме прямого эфира мы общаемся с вами. Ну и, соответственно, имеем такую уникальную возможность задать один вопрос. Не вы нам, а мы вам, скорее всего, да, потому что вопросы здесь задаем мы. Так уж получилось. Так вот, что нужно сделать? Дозвонившись по номеру телефона 39-101-5, выслушать вопрос, а дальше что дать правильно? Ответ. Ну, какой именно ответ? Вот здесь уже нужно будет понять, чему посвящен, соответственно, тоже сегодняшний вопрос, тоже будем выяснять. Итак, кто на связи с нами? Алло, привет.
3: Привет.
2: Кто это?
3: Это Павел.
2: Павел. Паш, чем сейчас занимаешься?
3: Я сижу в машине.
2: Сижу в машине. Куда-то едешь?
3: Нет, стою, жду.
2: Кого?
3: Доченьку в школу завести надо.
2: О, вот он. Истинный отец, понимаешь, который, казалось бы, мог встать сегодня в 12 дня. Это такая мечта у многих отцов. На самом деле, конечно, дальше еще надо куда-то ехать будет по-любому. Итак, смотри, вопрос какой у нас посвящен Волжской ГЭС. Вообще она была запущена... Значит, на полную мощность в 1957 году, значит, в эксплуатацию, по-моему, введена в 61-м. Но суть в том, что вот эти факты, как всегда, разнятся. Интернет нам иногда подсказывает разные вещи. Но я решил задать вопрос, который должен знать любой волгоградец и волжанин. Причем даже непонятно, кто больше. Все-таки город Волжский образован благодаря строительству Волжской ГЭС. Да. В честь кого назвали... соответственно, эту самую Волжскую ГЭС. И выбираем двух гидростроителей. В честь Андрея Бочкина или Федора Логинова?
3: Логинова.
2: Логинова. Такая вот у тебя, понимаешь ли, логика. И это правильный ответ, конечно же, в честь Федора Логинова, одного из известнейших советских гидростроителей, хотя Андрей Бочкин тоже участвовал в гидростроении.
3: Да, участвовал, да.
2: Вот, тоже известный, там и Саяна Шушинская, там очень много и Красноярская. Прямо сейчас, соответственно, мы поздравляем тебя с победой. Ну, так вот легко и просто, в целом, хорошо, что ты знаешь историю Волгограда. Ну и давай отметим победу в эфире, прокачав название нашего утреннего шоу 3-4.
3: 3-4!
2: Принято!
0: 3-4! Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
6: Категория 0+.
7: А куда мы едем?
8: На шопинг, собирать образы.
9: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
8: Ну что, готова к шопингу?
7: Всегда готова.
9: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
7: Рябцев Fashion Test.
9: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
10: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Гудзе в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Как говорил один мой друг, если ты не умеешь снимать стресс, не надевай его. Друзья, давайте, да, не будем сегодня надевать на себя стресс, будем ходить вот так вот, понимаешь ли, красивыми, голенькими, без стресса. Принглс, я помню, как-то мы даже в эфире обсуждали интересную историю, которая связана с создателем легендарной упаковки Принглс. Ну, после его смерти в 2008 году часть праха действительно похоронили в банке из-под чипсов Принглс. Ну, это, видимо, была его воля. Ну, типа, я придумал, так и сделайте красиво. Так вот, сама компания теперь разыгрывает урну для вашего праха. Бренд выпустил металлическую версию фирменной банки чипсов, в которой можно провести вечность. Целая хэллоуинская акция. Ее назвали «Когда ты откинешься». Победителю достанется не только необычная урна, но и запас снеков на годы вперед. Зачем, правда, это будет нужно человеку, который готовится уже свой прах разместить в коробочке из-под картофельных чипсов. Короче, идея на самом деле, ну, прикольная, потому что с виду это самая металлическая версия той самой упаковки, известная всем нам, конечно, выглядит очень прикольно. С такой, знаете ли, 3D гравировкой, как по мне, не обязательно хранить там прах. Там вообще можно хранить все, что угодно. Ну, и это, если говорить про ужастики, там есть определенное количество людей, которые у нас все-таки любят переодевалки и прочие, ну, такие жутики с точки зрения, там, 31 октября, которая все-таки не за горами у нас. Вот. Есть еще и интересные истории, связанные с ужасами. Понятное дело, что люди любят смотреть ужастики, я один из них, но ужастик ужастику рознь. А есть все-таки те, которые, может быть, и не понравятся вам, но при этом вызывают максимально жесткие эффект страха, ради которого некоторые люди как раз и смотрят фильмы ужасов. Так вот, рейтинг самых страшных хорроров назвали ученые в проекте Science of Scare. Зрителям измеряли пульс и физиологические реакции страха. И вот уже 4 года подряд, прикиньте, место самого страшного ужастика занимает Синистер с результатом 96 баллов.
2: Вау! Аж зевать захотелось. Смотрел этот фильм, ребят, вообще ни о чем, если честно.
1: С точки зрения ужасов, конечно же, есть куда более страшные фильмы, как для меня. Например, что-то связанное с многодетными семьями. Ладно, короче, на втором месте «Реинкарнация». На третье место «Улыбка» и «Улыбка 2». Вот здесь я точно в провале, потому что я не видел такой фильм. «Шесть демонов» Эмили Роуз. 2-3 «Демон, приди» и «Дом ада». Вот такая вот, сколько получается, раз, два, три, четыре, семерка лучших фильмов. Посмотрите, хотя бы, знаете, ну, чтобы действительно потом было нам о чем поговорить. «Синистер», и скажите, какой при этом у вас был пульс, давление, как сильно выделялся пот. Ну и вообще, хотелось ли вам спать во время этого фильма или сразу после. Ужасы, на самом деле, ну, и в жизни случаются. Поэтому хотелось бы, чтобы в вашей жизни их было поменьше. А фильмов ужасов тогда пусть будет побольше. Ну, чтобы не расслабляться.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Ты картина.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. За 9 месяцев текущего года поставки российского угля на восток выросли на 6%, а общий экспорт на 7,2%. За первое полугодие отгрузки составили 107 миллионов тонн. При стабильном внутреннем спросе экспорт поддерживает добычу, однако отгрузки в портах юга и северо-запада затрудненные. Минэнерго намерена сохранить годовой объем на уровне 2025 года в 211 миллионов тонн, пишет ТАСС. По данным городской администрации, для консультации и сообщений о проблемах с отоплением в Волгограде работает многоканальный телефон единого диспетчерского центра ЖКХ 33-31-34. Запуск котельных и всех систем теплоснабжения коммунальщики проведут поэтапно до конца недели, обеспечив подачу тепла в домах горожан. Однако бить тревогу и обращаться к специалистам стоит только в том случае, если батареи в квартирах не потеплеют к 16 октября. С 12 по 18 октября Волгоградский музей-заповедник «Сталинградская битва» проводит всероссийскую акцию «Музейная неделя», в рамках которой участники специальной военной операции и члены их семей могут бесплатно посетить главные исторические экспозиции города-героя, включая музей-панораму «Сталинградская битва» и залы мемориально-исторического музея. Инициированная в рамках программы президента России по адаптации бойцов к мирной жизни, акция включает бесплатные групповые экскурсии, помогающие узнать о подвиге защитников Волжской твердыни. А подробности можно будет уточнить по телефону в Волгограда 55-01-51. В конце октября в поселке Пятиморск Калачевского района состоится чемпионат Волгоградской области по ловле спиннингом с берега, к участию в котором приглашаются все желающие. Соревнования в личном командном составе пройдут на ВДСК. Команды по 3 человека без возрастных ограничений могут регистрироваться до 27 октября. В зачет принимаются окунь, судак, перш, щука, жерех и ясь. А самых удачливых рыболовов ждут кубки, медали, дипломы и подарки от партнеров. Зарегистрироваться можно на сайте региональной общественной организации Ассоциация рыболовного спорта Волгоградской области. Подробности можно уточнить по телефону 8-961-669-93-88. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Всем добрейшего утра, продолжаем желать мы. Ну, как бы приходится уже говорить от лица не только своего, но и от Дины Косичкиной, потому что она передавала всем привет. Находится она в таком краткосрочном отпуске вчера и сегодня. Ее в эфире нет, к сожалению, для меня, потому что люблю я все-таки диалоговые формы общения, когда говоришь сам с собой, уже как будто бы есть ощущение, что пора к врачу. Но в целом пора нам с вами готовиться к зиме, потому что рано или поздно октябрь закончится, по крайней мере, вот такой тепленький. И что надо будет вспомнить, что у нас там с куртками? Какие прикольные, может быть, пуховики, а может быть, что-нибудь из меха. Ну и, соответственно, достанем свои шубы и дубленки. Так вот, в случае, если там что-то с ними не так, имейте в виду, есть классное авторское ателье Евгении Карпович. Там мы побывали вместе с Викой Сотниковой на Пражской 17. Там это вот прям практически мы здесь от Коммунистической 19D добрались пешочком. И вот прям в здании обычного дома жилого находится это ателье. Значит, напоминаю, что все это на правах рекламы. И это посвящено чему? Правильно, нашему креативному драйверу, проекту, в рамках которого мы снимаем видеоролики, которые потом публикуются на стене нашей группы ВКонтакте. Так вот, если вы хотите действительно, что качественную работу, связанную с очень сложными, которые иногда даже, ну, по сути, не берущиеся с точки зрения, например, других мастерских работ, связанных с реставрацией вашей, например, какой-то куртки, дубленки, шубы и так далее. Потому что работа с мехом и кожей всегда требует серьезного отношения, ну и, конечно, все-таки людей с опытом. А я напомню, что непосредственно более 20 лет профессионального опыта – это то, чем гордится сама Евгения Карпович, ну и, соответственно, радует жителей Волгограда и не только, к ней приезжают из других городов, для того, чтобы и пошить, и отремонтировать одежду, при этом сделать все это дело в рамках любой сложности. Я же напоминаю, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну и прямо сейчас давайте еще раз напомню, что в этом часе есть разговор о погоде. Будет рубрика под названием «Живи с этим, с интересными фактами», конкурс, навигатор и, конечно, сенсация с курьезными новостями. Надеюсь, их прибавится к концу этого часа. А пока стартуем! Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+».
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
7: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
6: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Погода продолжает радовать всех жителей Волгограда, Волжского, да и в целом нашей области. Ну и, конечно, мы тоже радуемся. Мы – это все сотрудники радиостанции Волгоград FM. Давайте прямо сейчас расскажу вам о том, какая ждет нас погода на сегодня-завтра. За окном уже 16 градусов, будет теплее, до 20. Поднимется столбик термометра, ну, говорят, 19-20, где-то так. Сегодня будет малооблачно, без осадков, ночью 14 градусов. Ветра практически не ощущается. Завтра ветер восточный около 5 метров в секунду, тоже, в принципе, не сильный. Днем пасмурно, без осадков, 22, опять же, днем, 16 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Продолжаем разговаривать на разные темы, друзья. Рубрика «Живи с этим» как раз и предназначена для этого. Абсолютно разные темы поднимаем. Ну, точнее, интересные факты из мира чего угодно. В общем, из мира мира. Так, многие зрители, соответственно, ну, часто удивляются, мол, типа, побег из Шоушенка, это же, по сути, адаптация повести Стивена Кинга. А что это так получилось, что король ужасов, в принципе, по стилистике и тематике довольно далеко ушел от самого себя? Так вот, ну просто, видимо, так решилось ему. Однажды прилетела в голову такая идея. Вот король ужасов разговаривал в какой-то момент с одной старушкой, которая признала, что не читала ни одной книги Кинга, так как предпочитает вещи более подлинные, наподобие побега из Шоушенка. Ну и писатель пытался ее убедить в том, что именно он является автором оригинального произведения, а она ему так и не поверила, что бы он ни говорил. Ну, продолжаем дальше, друзья. Интересная история у нас еще из спорта. Мир спорта, Олимпийские игры 1904 года. Помните? А я помню. Американский спортсмен Джордж Эйсер. В Сент-Луисе проходили эти, кстати, соревнования. Одного за один день, получается, в течение одного дня, выиграл 6 медалей. 3 золотых. Это параллельные брусья, опорный прыжок и лазание по канату. 2 серебряных в первенстве на 7 снарядах и на коне, а также бронзу на перекладине. Чё за человек такой, непонятно, запомните, Джордж Эйсер. Но тут как бы есть еще кое-что интересное. При всем при этом Эйсер был инвалидом. Вместо левой ноги у него был деревянный протез. Это не помешало ему стать шестикратным призером Олимпийских игр за один день. Ничего себе, вот это вы представляете? Так, ну, конечно, есть маленькая такая история. Это та самая мелким шрифтом информация под звездочкой. В каждой из перечисленных дисциплин соревновалось, в принципе, не больше 5 атлетов. Все они при этом представляли США. По сути, ребята из одной команды знали друг друга. Возможно, кто-то кому-то подыгрывал. Ну, а может быть, просто там были кандидаты так себе. Если даже одноногий инвалид смог их, соответственно, что уделать. Но вообще, Эйсер красавчик. Я посмотрел, он действительно там довольно такой спортивный человек, несмотря на, опять же, свою инвалидность. Очень хорошо занимался над работой с верхней частью своего туловища. То есть торс у него действительно мощный. Вот такие были Олимпийские игры 1904 года. Ну а мы продолжаем с вами прямо сейчас. Хорошая музыка.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
2: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: А куда мы едем?
6: Проводите испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
12: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгений Карпович». Пражская, 17.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Тут у нас Министерство обрнауки, да, то есть образования и науки, предлагает нам такую инициативу, мол, типа, давайте-ка студентов, которые себя плохо вели и плохо учились, при отчислении больше, ну, напряжения на протяжении 5 лет не пускать на порог нашего вуза. То есть не давать им возможности переходить на другую форму обучения, ну, или там выбирать другую специальность или идти на эту же. Ну, в общем-то, в какой-то степени, может быть, такая инициатива имеет какую-то под собой основание и, конечно же, логику. Может быть, даже и примут этот закон для того, чтобы ограничить, так сказать, вот это вот широкие права тех самых ребят, которые думают, что право на получение высшего образования они также имеют, как и право на обучение среднего. Мол, давайте мне предоставьте. Плохо учишься, плохо себя ведешь. Пожалуйста, до свидания, давай. Вот, давай до свидания, сказали жителю Симферополя, который спланировал убийство своих родственников. Хорошо, что ничего не случилось, все закончилось благополучно, по крайней мере, для самих родственников. А вот для этого мужчины не очень. Ну, потому что он что, нанял киллера за 2,5 миллиона рублей, чтобы уничтожить сразу 2 своих родных? Вот дает, молодец, да? Ну и, соответственно, киллер был подставной. При передаче денег непосредственно началась погоня, потому что сотрудники ФСБ решили его задержать, что, в принципе, абсолютно логично. Но ушлый, кстати, бывший осужденный по статье 159 за мошенничество, человек, так сказать, понимал, что, возможно, за ним могут следить, и резко по газам. То есть, прям сел в машину и начал драпать от сотрудников ФСБ. Началась погоня. А куда он ехал? Вот здесь как раз и скрывается вся курьезность и абсурдность ситуации. А ехал он буквально к местному управлению МВД, потому что думал, что за ним в штатском гонятся не правоохранители, а люди, которые являются, так сказать, его кредиторами, которые хотели забрать у него, так сказать, свое. Ну, вернуть долги. Короче, криминальные дружки, которые у него, с которыми раньше он имел дело. Вот, по крайней мере, так он обосновал свой поступок. Он подбежал уже к зданию управления МВД, начал там звонить в звоночек, но ему быстро не открыли, что, соответственно, поспособствовало задержанию этого преступника. Ему уже влепили 9,5 лет, конечно, за его деяние. Хорошо, что все, значит, живы, здоровы. Ну, а он просидит очередной срок за довольно серьезное преступление, друзья. Давайте продолжать дальше разговаривать на разные темы, в том числе и темы, которые вызывают улыбку. Всем улыбаться чаще.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Российские ученые разработали уникальный модульный 3D-принтер, печатающий со скоростью до 700 мм в секунду. Его ключевая особенность – автоматическая смена двух печатающих головок на магнитах, что позволяет использовать разные типы пластика без ручной настройки. По словам разработчиков, система снижает затраты, делая технологию доступной для малых производств. В планах внедрения контроля качества печати в реальном времени для минимализации брака. В Волгограде с 5 по 19 октября пройдут общественные обсуждения проекта реконструкции 400-метрового участка улицы Новороссийской от Кубанской до Невской в центральном районе. Расширение двухполосной дороги, чья проектная пропускная способность составляет 6 тысяч автомобилей в сутки, невозможно из-за существующей застройки. Вместо этого проект предусматривает реконструкцию инженерных сетей, а также нежилого здания для мелкого ремонта автомобилей и заправки электромобилей. Кроме того, в границах проектирования появится 114 дополнительных парковочных мест. Приложение «Госуслуги Дом» собирает из государственной системы ГИС ЖКХ историю начислений и платежей за прошлые периоды, что позволяет сравнивать квитанции и отслеживать изменения в расходах на ЖКУ. Чтобы просмотреть свои данные, нужно открыть раздел «Счета» на главном экране или вкладку «Счета ЖКУ», выбрать историю начислений и платежей и указать в календаре нужный период. Если оплата через сторонний банк не отразилась сразу, следует подождать несколько дней, а при возникновении вопросов подать заявку в управляющую компанию с приложением фотоквитанции через раздел «Заявки» или прямо со страницы конкретного счета. В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Среднеохтубинском районе стартовал двухдневный слет наставников движения «Первых». В Волгоградской области, в котором принимают участие более 200 педагогов, организованные региональным отделением движения, насчитывают 170 тысяч членов. В рамках мероприятия, проходящего под ключевым направлением нацпроекта «Молодежь и дети», участники будут обмениваться опытом и повышать квалификацию, посещать лекции и спикер-сессию по проекту «Значимый взрослый», где их научат организовывать наставничество с нуля, проводить мероприятия для подростков и работать с особенностями данной возрастной категории. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Тут начинается самое интересное, друзья. Вторая половина утреннего шоу 3-4. Всем привет, с вами Олег Шарапов, Дина Косичкина пока в отпуске. Я напоминаю, что мы общаемся, ну да, на самом деле мы общаемся. Вроде, казалось бы, я говорю, вы слушаете, но иногда бывает и вы говорите, и я слушаю. Да, такое может произойти, например, в нашем конкурсе под названием «Откуда звук?». Это случится во второй половине часа, поэтому будьте начеку. Пообщаемся мы также с Александром Морозовым в этом часе в рубрике «Встречка». О погоде поговорим и, конечно, замолвим словечко на тему интересных новостей, которые связаны с курьезами, потому что рубрики «Сенсацию» никто не отменял, но в конце часа также будет. Ну, а в начале часа обычно мы иногда можем говорить на разные темы. Вот, например, одна из них – это, конечно же, концерты уже культовые. По сути, группа, где культ присутствует в названии. «Комната культуры» и Жень Трофимов, известные своими треками как «Поезда и самолеты», конечно же, приедут, не знаю, на поезде или на самолете прилетят в наш город. 26 и 27 октября, сразу два дня, выступают они в Волгоград-экспо. Соответственно, можно уже приобрести себе билеты, ну или себе и кому-то еще. Потому что, ну, все-таки сходить на концерт такого коллективчика, мне кажется, в одного, как будто бы даже, ну, западло, как говорили мои друзья. Короче, имейте в виду, культурная программа в нашем городе действительно имеет место быть. И очень интересно, артисты приезжают, ну и, соответственно, давайте будем посещать эти культурные события и мероприятия. Я же напоминаю, что мы можем культурно покричать друг на друга с помощью нашей любимой кричалки. Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде в Волгограде давайте поговорим прямо сейчас. Итак, за окном плюсовая температура, что, конечно, нас только радует. 16 градусов сейчас, обещают до 19 подъем столбика термометра. Малооблачно и без осадков, хотя изначально вот как будто бы сейчас в окошке все-таки больше пасмурно, чем малооблачно. Завтра будет тоже пасмурно, но теплее, чем сегодня. 22 днем и 16 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград ФМ.
3: Да, здравствуйте. Вот, меня зовут Алексей. У меня Лада Веста 19 года. Вот, я ее покупал новую. Прошел 70, вот, считай, за 6 лет. Вот, ни одной поломки, ничего такого у меня с ней не случилось. Вот, я бы хотел бы узнать, что будет дальше. То есть дальше на ней кататься, либо продавать, что-то искать новое.
1: Веста на моторе на каком и на какой коробке?
3: Веста на механике 1.8.
1: 1.8 отечественный который?
3: Отечественный, да. Но Веста еще 19-го вот года, то есть у него все комплектующие, как бы, не российские, да, как бы я смотрел, подкапотное пространство.
1: Я просто объясню, да, как бы конструктив мотора, который наши придумали на 1.8 для Весты, то, что там на роботах шли и так далее, не самый удачный, поэтому внимательно смотрите за перерасходом масла, если начинается перерасход, вот тут уже начинаются самые основные вопросы. И таких вопросов возникало вот два направления. Первое, сразу идет расход масла с завода. Это вот на наших машинах какая-то лотерея. Либо он приобретается в процессе. Пока пробег относительно небольшой, и, возможно, эти проблемы вообще вас не коснутся. Но как только коснутся, там уже, это вот у меня есть слушатель, который две капиталки сделал на этом моторе, там, тоже веселился кучу раз. И по сравнению с новой версией, ваша версия выглядит приоритетнее, сразу говорю. Но, опять же, если мы сравниваем простоту некоторых моментов эксплуатационных моторов 1.6, да, действительно, полторахи ходят дольше. Ну, фактически. Опять же, если на них сразу с завода не было масложора. Если масложор присутствовал, пардон, но от него уже практически не избавиться. Поэтому, да, радуйтесь, катайтесь и просто перейдете на обслуживание раз в сезон, а не по пробегу.
3: Ясно. Вот. И вот смотрите, еще вот заметил, начал заливать вот, ну, проблема вот эта всеобщая с бензином. Вот, и последние разы заправки начали постукивать гидрокомпенсаторы, хотя такого я не ощущал до этого.
1: Ну, вот, это, наверное, вопрос уже к качеству топлива и октановому числу. Где вы заправлялись, я, конечно, не знаю, но я бы посоветовал всем делать, как я делаю уже лет 10, просто сохраняйте чеки, первое, или, если вы сомневаетесь, той или иной заправочной станции, ну, например, приехал куда-то там, нонейм пока возьмем для интереса, вы идете туда, где висят паспорта топлива, когда они заливают, они обязаны их вывешивать, и смотрите на количество серы. Если серы количество превышает, там, ну, грубо говоря, 15-20 грамм на килограмм, на литр, то тогда можно даже разворачиваться, если у вас современный автомобиль, вы точно будете губить его. Но это, опять же, это в долгосрок. Если мы говорим там о катализаторах, о свечах, о топливных системах, форсунках и так далее, это не портится моментально, если там нет воды. Если там есть примесь воды, это уже другое.
3: Присадки какие-то нужно использовать или это все это бесполезно?
1: Слушай, как таковых присадок, которые из живой воды или там из мертвой воды делают живую, нет. Они были в свое время, я видел, европейцы, которые превращали воду с бензином в общую эмульсию. Ну, то есть, грубо говоря, ты залил эту штуку, и она выравнивает октановое число. Но сейчас, если ты по факту хапанул суррогат либо воды, ну, ничего, кроме слива и очистки, а потом дефектовки и ремонта, не поможет тебе, если так вот по-хорошему разбираться. Возможно, что октановое число того бензина, который вы заливали, оно не соответствовало действительности. Вот это возможно, но говорить пока об этом без химанализа вообще нереально. А химанализ стоит как 3-4 бака на вашу машину минимум.
4: Доброе утро. Хотел бы вот узнать. Выбираю машину. Хочу либо Чанган Юникей, либо Джили Тугела трехлеточки. Вот какой автомобиль лучший из них?
1: Давай так, у меня Юникей в семье есть. Это, конечно, стиль, это, конечно, прикольный салон, это интересный дизигн, но у меня не получается на нем экономно ездить, первое. Второе, 21-е катки – это высад для бюджета и для пятой точки, потому что они реагируют на любую дорожную неровность, стыки трамвайных путей и так далее. То есть я бы не сказал, что он прям суперкомфортный. Да, он нормальный, и для 21-х тапок он прям едет более-менее хорошо. Но не хватает мощи, поэтому, наверное, я его перепрошью. А вот если мы смотрим Тугелу во флагшиповой комплектации – вот это уже пушка, это уже интересно, это очень динамично, но в салоне будет намного меньше места, погрузочная способность еще меньше, и, соответственно, вопрос по тому классу автомобиля, который все-таки нужен. Если нужен кроссовер больше, то я бы вообще, может быть, посоветовал посмотреть Манджаро. Если хватает размера Тугелы, берем Тугелу, флагшип и не паримся, ездим, катаемся.
4: Спасибо большое, Александр. Хорошего дня.
1: Не за что. И вам тоже благодарю большое за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
1: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает с 2007 года. Вся информация о вашем доме на сайте строимдома34.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк».

0: Шипо.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
4: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные и актуальные темы.
1: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 60

0: Так мычит корова. Так работает трактор. У-ху! Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Набиуллин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
2: Да, друзья, есть такой у нас конкурсиао под названием «Откуда звук?». Да, мы рады, конечно, когда есть люди, которые дозваниваются к нам и что делают правильно, выигрывают, потому что нам нужны именно победители, понимаешь ли. Не стесняйтесь, звоните по номеру 39-101-5, потому что есть классный, ну, во-первых, подарок для вас, да, вообще в целом просто реальное общение, которое можно осуществить в режиме прямого эфира «Станешь звездой». Вот, ну, а и в самом конкурсе, конечно, тоже не без призов. Магазин «Еврохенд», сертификат на 1000 рублей предлагаем у нас отобрать. Есть, конечно же, номер телефона 39-101-5, мы неустанно его повторяем, но еще и наши мессенджеры. Это Макс, Телега, 927-522-1015. Тоже можно туда писать свои сообщения. Вот сегодня уже есть там победители, которые молодцы, конечно, сумели быстренько обогнать, так сказать, на последней, так сказать, финишной прямой, вот, на секундах там буквально взяли и забрали призов.

0: российского. Ну и этот вопрос мы... Именно по фотографиям и, соответственно, вот на постоянной основе никогда не заканчивающаяся пленка для упаковки с пупырками. Ну вот, кстати, они для прикола еще придумали какую тему. Они каждое сотое нажатие, соответственно, влечет за собой случайный звук. Например, там, дверной звонок или собачий лай. Ну, чтобы вы сильно не залипали и могли в какой-то момент все-таки очнуться. Есть еще одна интересная история про 27-го президента США, которым стал Уильям Тафт. Он сменил на посту Теодора Рузвельта. Видя при этом огромный успех плюшевого мишки Тедди Бир, который назван в честь прежнего главы государства, производители игрушек решили заработать, создав героя теперь уже в честь Тафта. Фабрики, ну, как говорится, креативщикам, как всегда, что флаг в руки, они подумали, было бы неплохо, ну, надо же какое-то другое животное, правильно? Мишку уже брать как будто бы нельзя. Так вот, они изготовили тысячи плюшевых опоссумов под названием Билли Поссум. Ну, то есть, соответственно, непосредственно в честь Уильяма Тафта. В СМИ была запущена мощная кампания, видимо, за мощные деньги. Ну, раскрутка, конечно же, с упором на то, что скоро все американские дети выбросят своих мишек Тедди и будут играть только с опоссумами. Однако все это обернулось полным провалом. Спрос на Билли Поссум не продержался и года. А Тедди Бир, наоборот, со временем только упрочил свою популярность. И в итоге, получается, до сих пор в какой-то степени есть ассоциация прямая мишка Тедди, да, у американских и не только у американских детей. Популярная игрушка продолжает, соответственно, что быть на расхват. А если говорить про нас, друзья, мы на расхват вам раздаем ту самую музыку, то, соответственно, просто забирайте ее, и все, здесь платить ничего не надо. И креативщиков использовать тоже не нужно. Все очень просто и легко. Делай погромче и слушай Волгоград FM.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает строительная компания «Стройэкогарант».
1: Строительная компания «Стройэкогарант» предлагает построить ваш дом под финишную отделку от 60 тысяч рублей за квадратный метр. А еще «Стройэкогарант» является аккредитованным застройщиком в основных банках и работает

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
11: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгений Карпович». Пражская, 17.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

поиски хищника, оперативно направлены всякие охотоведы, спецтехника, и, по сути, были потрачены бюджетные средства. Сколько их было выделено и сколько было, соответственно, при этом потрачено, не говорится, но дошло дело до суда. Суд признал вот эту юмористку виновной в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Будьте аккуратны, друзья, потому что это действительно имеет под собой определенные, видите, события, которые развиваются потом уже таким довольно, ну, наверное, лавинообразным образом, поэтому надо предусмотреть все возможные вот эти вот последствия вашей шутки. Аккуратнее надо быть в целом по жизни, поэтому давайте слушать хорошую музыку, за рулем там сильно скорость не превышайте, ну и, как всегда, слушайте Волгоград FM не только утром, но и в течение дня. С вами прощаюсь я, Олег Шарапов. До завтра. Завтра уже в составе двух ведущих мы снова ворвемся к вам в эфир. Ну и Лех Карпова тоже не забывайте слушать в течение всего дня. Всем пока.

0: Твое время.
1: 11 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские и китайские ученые разрабатывают новый антибиотик против куриного микоплазмоза, изучая структуру белкового комплекса, отвечающего за синтез РНК и размножение бактерий, поскольку старые препараты утратили эффективность из-за устойчивости, а бета-лактама на нее не действует. По словам завлабораториями, микоплазменные инфекции ежегодно наносят птицеводству убытки в миллионы долларов. Изученная структура поможет создать уникальный препарат без аналогов, после чего начнется оптимизация молекул кандидатов. Работа поддерживается Российским научным фондом, пишет ТАСС. В Волгограде появятся новые платные парковки. Аукцион на их обустройство стоимостью почти 2 миллиона рублей уже объявлен. Платные места организуют на местном проезде улицы 7-й Гвардейской от проспекта Ленина до набережной 62-й армии на обеих сторонах улицы, а также у ближайших домов. Работу должны завершить до 1 декабря. В Волгоградской области жителям до 1 декабря нужно уплатить имущественные налоги на землю, транспорт и НДФЛ. 15 октября с 9 до 20 часов во всех налоговых инспекциях района пройдут дни открытых дверей. Сотрудники налоговых служб помогут узнать задолженности, подать заявление при ошибках, оформить льготы, подключить личный кабинет и ответят на любые вопросы о налогах. С 24 октября в Волгоградском цирке пройдут гастроли Королевского цирка Гии Эрадзе и Росгосцирка. Зрители ждут грандиозное шоу мирового уровня со сложными трюками, авторской музыкой и спецэффектами. В программе примут участие лучшие артисты, королевские балеты, множество животных от лошадей и далматинов до ламп, зебр и лемуров. Главная изюминка – уникальный номер «Групповая трансформация Фаберже». Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер. Реклама.
4: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: сегодня про человека, который спотыкается, стоит ему подумать о них двоих. Знакомая история, ты тоже спотыкаешься о порог, пока прокручиваешь вчерашний разговор и пытаешься понять, что она имела в виду, когда сказала «ну посмотрим». Джонас Блю сделал из этого состояния целый трек. Girl, в начале часа на волнах Волгоград FM. Ну а теперь привет, друзья мои, всем огромные пламенные. Сегодня среда, 14 октября. А если вы подумали, что забыли, какой сегодня день недели, расслабьтесь, вы не одиноки. Я точно сначала подумал, что вторник, но нет, потом глянул в календарь. Все правильно, среда, середина недели. А самое время для хорошей музыки. Ну а почему бы и нет? У нас продолжение часа Биберекси, Дэвид Гетта, Sad Girls, Мартин Гаррикс также появится. Ну и раньше всех проект Swish с работой Crazy For You. А еще рубрика Римзона в 11.15. Я всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу Гии Эрадзе «Бурляс». 61-28-56.
5: Категория 0+.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Сегодня в Волгограде облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса, ночью до плюс 14.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы разбираемся с вопросом одного из наших радиослушателей. Игорь спросил про автобаферы, как мы к ним относимся. Вообще, кто не в курсе, автобаферами называются такие специальные амортизирующие подушки, ну, проставки, которые устанавливаются между витками пружины. А вообще, появление автобаферов в нашей стране было очень неоднозначно воспринято. Есть у них реальные преимущества, с этим спорить нельзя. Если подвеска, например, требует ремонта или повышенного внимания, то, безусловно, придание жесткости путем установки межвитковых таких проставок улучшит комфорт, отсрочит необходимость срочного ремонта. Например, проезд там ухабов, ЖД-переездов, лежачих полицейских действительно более приятно с этими штуковинами. Это проверено своим путем. Наблюдается снижение колебаний, исчезают удары. Ну, в общем, машина меньше клюет носом как минимум. С точки зрения безопасности автобаферы позволяют улучшить жесткость уставшей подвески. Здесь акцентировать надо внимание на фразе «уставшей». Поэтому, безусловно, снижаются там крены, вместе с ним повышается наверняка и безопасность движения, прохождение поворотов и так далее. Что до исправных стоек и ходовой части, установка автобаферов, ну, просто бессмысленна. Вероятнее всего, никаким образом она не скажется на безопасности, уж тем более на управляемости. Более того, лично мне кажется, что с такими проставками исправные стойки работают только хуже. Сама машина становится настолько жесткой, что начинаешь ощущать любые, даже мельчайшие неровности на дороге. Есть недостатки у автобаферов. Первый, безусловный недостаток, это достаточно высокая цена за хороший качественный продукт. Жесткость подвески, нагрузка на ходовую часть. Данный пункт можно считать одновременно и плюсом, и минусом. Но, как говорится, каждому свое. Одним мягко, значит, хорошо. Для других наоборот. Кому-то хочется цепче в поворотах быть. Не всегда есть возможность установить автобаферы на пружины, в которых, например, отсутствуют там определенные крепления. Приходится подгонять, например, под размеры, под конкретный автомобиль, подрезка креплений и так далее. Это все-таки колхоз. Непродуманные крепления время от времени автовладельцы, я видел, вообще теряют такие чудо-изделия. В общем, если подводить итоги, пользоваться такими проставками можно. И эффект даже от этого будет. Но учитывая слишком большое количество нюансов, проще следить за подвеской и все время менять. Все будет правильно делаться, обслуживаться вовремя, и тогда машина будет служить так, как ее разработали на заводе-изготовители.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
6: Телефон 60-99-44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Часто ли вы своим сыновьям говорите «Ace Knock»? Вот музыканты Сэм Фелт и Алоэ Блэк делают это частенько. «Hey Son» называется композиция. Мне кажется, каждый отец в какой-то момент решает: «Сейчас скажу сыну что-то важное». И он это запомнит на всю жизнь. Запоминает, да, только не слова. А запоминает, как ты в пробке орал на навигаторе соседней машины, как обещал прийти на утренник и не пришел, как говорил, потом. А потом тот самый сын включает трек, где отец поет про свет и мечты, такой, ну да, ну ладно, хоть бит хороший. А мы летим далее по волнам. Волгоград FM, December 10, Us Against the World, а также Zane с композицией Die For Me. Оставайся с нами.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград
2: FM. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.

0: спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна». Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Росгидро по итогам текущего года заплатит 166 миллиардов рублей налогов, а после ввода данных новых мощностей рассчитывает удвоить эту сумму. За первое полугодие текущего года выручка компании выросла на 20% до 428 миллиардов рублей. Чистая прибыль составила 90%. Компания развивает гидроэнергетику главным образом на Кавказе. Строит Михайловскую и Верхнебоксанскую ГЭС, модернизирует Кубанские ГАЭС. Также планируется завершить Загорскую ГАЭС-2 к 2028 году и спроектировать Нижнезейскую ГАЭС мощностью выше 400 мегаватт. В Среднеохтубинском районе началось строительство второго этапа третьего пускового комплекса моста через Волгу. Участок дороги протяженностью почти 10 километров соединит первый этап комплекса с развязкой у Краснослободска в связи с Волгоград-Заволжьем. Проект стоимостью свыше 14 миллиардов рублей реализуемый в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Она включает четырехполосную дорогу, 6 мостов и 10 водопропускных труб. Объект станет частью международного коридора «Север-Юг», проведет транзит за пределы населенных пунктов и снизит нагрузку на экологию, а также свяжет автодороги по Волжье.

0: Центрального, Северокавказского, Южного федерального округов и Казахстана. Общая протяженность мостового перехода составит 38 километров. Жителям Волгоградской области предлагают на госуслугах оценить организацию детского отдыха. На едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги решаем вместе» запустила опрос об удовлетворенности родителей и законных представителей несовершеннолетних услугами по организации отдыха и оздоровлению детей. Пройти его можно анонимно до 25 октября текущего года. Результаты необходимы для статистических данных. Под Волгоградом поисковики подняли обломки советского бомбардировщика П-2, найденные местными жителями. Установлено, что экипаж 80 лет числился пропавшими без вести. Ранее в ходе осенней вахты поисковики также обнаружили останки 21 бойца Красной армии, пишет Высота 102. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налога. Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
2: И еще раз всем здравствуйте, друзья мои. 12 часов 5 минут в городе Герои. Ну что, это программа «Бизнес-среда», в которой мы разбираемся во всякой разной сложной терминологии, рассказываем, куда вложить, куда не стоит вкладывать. Для этого гостей и приглашаем. Но по традиции мой соведущий Евдокимов Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе.
3: Да, здравствуйте, дорогие друзья.
2: Ну и сегодня у нас в гостях Наталья Каленова, доктор филологических наук, тренер по деловым коммуникациям. Так что сегодня коммуникации обсудим, да, я так понимаю?
3: Да, сегодня будем говорить про коммуникации, не просто про коммуникации, а про стратегические коммуникации. И вот первый у меня вопрос, Наталья, к тебе. Для чего нужны коммуникации в бизнесе, какой эффект и какую выгоду они приносят предпринимателям прежде всего?
4: Всех приветствую. Вопрос очень интересный. Сейчас только что сказали о том, что бизнес-среда о том, куда вкладывать. Вкладывать в коммуникации, потому что сейчас такой информационный шум, что доверие становится бесценной валютой. А доверие, как получить доверие? С помощью грамотно выстроенных коммуникаций.
3: Отлично. И коммуникации, когда они говорят в обычной среде и когда в бизнесе, они отличаются все-таки, подходы и принципы коммуникации, когда мы вот просто на кухне разговариваем или когда мы на деловых переговорах?
4: Конечно, конечно, различие огромное. Дело в том, что когда мы разговариваем на кухне, цели одни, а в бизнес-коммуникации цели совершенно другие. Иногда предприниматели заходят в коммуникацию и не дают себе отчет, для чего они это делают, какая у них цель, к чему они хотят привести их своего собеседника, какому результату. Поэтому очень важно понимать, когда входишь в коммуникацию, что ты хочешь от этого акта коммуникации.
3: То есть, прежде всего, подготовка.
4: Конечно,
3: да. А какие еще моменты важны, ну, какие вот нюансы есть именно в деловых коммуникациях?
4: Я думаю, что эти нюансы захватывают вообще все сферы жизни. Это понимание цели, во-первых. Во-вторых, это понимание тайминга, потому что иногда люди у нас начинают говорить, уходят в сторону, и потом забыли, с чего начали. Доверие вызывается тогда, когда видно, что человек уверенно ведет собеседника по этой тропинке речи, коммуникации. И, конечно, очень важно, чтобы речь была четкой, чтобы она была разнообразной, не монотонной, так, чтобы человек слушал и хотел продолжать это общение.
3: Угу. А вот общение в коммуникациях для предпринимателя – это прямой путь к выгоде или же это вторичный эффект?
4: На сегодняшний день это прямой путь к выгоде, потому что действительно эксперты, например, которые сами ведут свое дело, сейчас сталкиваются с тем, что очень много контента искусственным интеллектом сгенерировано. И люди уже ищут такие посты, такие точки соприкосновения с экспертом, где было бы видно его самого.
3: Поэтому живое общение,
4: безусловно. Ну и многие предприниматели, у которых достаточно крупное дело, сейчас активно раскачивают личный бренд, потому что через доверие к собственнику, к руководителю растет доверие к корпорации.
3: Отлично, отлично. И вот как раз хотелось про личный бренд, но об этом мы поговорим в следующем блоке, который у нас будет через несколько минут.
1: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
11: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
12: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
12: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
15: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Сегодня в Волгограде облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса, ночью до плюс 14. Let's go.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: Это Майли Сайрус, только что с новиночкой Bass Persuades. 12:17 в городе Героя. Мы продолжаем нашу бизнес-среду. В гостях у нас, напоминаю, Наталья Каленова, доктор филологических наук и тренер по деловым коммуникациям. Соответственно, и продолжаем их обсуждать, те самые коммуникации, только в бизнесе.
2: Да. Первый блок мы говорили про деловые коммуникации и выгоды от них. А второй блок хотелось бы посвятить стратегическим коммуникациям. Наталья, вот объясни нам, радиослушателям, что такое стратегические коммуникации в бизнесе и для чего они нужны.
3: Я могу, конечно, дать теорию, но мне хотелось бы привести простой пример. Допустим, предприниматель идет на нетворкинг, на какое-то мероприятие и просто проводит там весело время, знакомится, потом уходит и говорит, ну, что-то зря я сходил, зря что-то ничего, результата никакого не было. Но на самом деле к этому мероприятию нужно было подготовиться, во-первых, а во-вторых, понимать, зачем ты туда идешь, куда ты поведешь этих новых знакомых. И стратегическая коммуникация – это как раз экосистема из продуктов, услуг, из мероприятий, из точек касания с аудиторией, с потенциальной. Неважно, крупный это предприниматель это, или это эксперт, у него должно быть представление о том, куда он поведет вот этих новых знакомых. И мало того, куда он поведет через год, через два, через пять, как будет развиваться его бизнес и коммуникации его бизнеса. Как только мы выстраиваем эту систему, становится понятно, какие каналы привлечения больше и лучше работают. Здесь же и анализ базы клиентов. То есть вот вся коммуникация, которая окутывает бизнес, должна быть выстроена в определенную систему. Вот это стратегические коммуникации. И они работают.
2: Супер. То есть мы используем разные каналы, потом анализируем, какие каналы приносит нам больший доход, и, соответственно, конечно, эти каналы начинаем прокачивать. Замечательно. А вот если рассматривать, вот мне очень интересно, да, никогда не думал в разрезе коммуникации на 3-5 лет, да, вот да. Здесь какая система?
3: Например,
2: то есть работаем в долгую?
3: Конечно, работаем в долгую. Например, сегодня ты встречаешься с человеком не просто так, а потому что у тебя есть такой план, есть видение, что через 5 лет тебе нужен вот такой проект определенный. Допустим, на прошлой неделе я встречалась с человеком, мы выстроили совместную работу, будем привлекать еще несколько человек, и через год у нас будет небольшой проект, через 5 он должен вырасти...
2: Большой?
3: Да, должен вырасти большим. То есть просто очень часто люди ходят на мероприятия, с кем-то разговаривают, но поскольку нет вот этого видения...
2: Цели и видения
3: цели
2: будущего.
3: Нет, да, и получается, что как будто бы все рассыпается. А еще знаешь, как, прости, что перебил, еще бывает так, что человек, например, ведет определенный контент или находится где-то, где нет его целевой аудитории. И жалуется, что у него ничего не получается.
2: Ну да, да, да, да. Как говорится, жизнь без стратегии или развитие без стратегии это суета перед поражением.
3: Да, Ян совершенно верно.
2: Говорил. Да. Поэтому давайте будем придерживаться стратегии, особенно стратегии в коммуникации в долгосрочный период.
1: А работать долго – это хорошо, а лишь бы не в долг, как говорится.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: 12.26 в Волгограде. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои, «Бизнес-среда». Да, мы тут продолжаем, значит, обсуждать деловые коммуникации с нашей гостьей. Наталья Калёна у нас в гостях, доктор филологических наук. Я думаю, что люди после нашего эфира, которые захотели прокачать свои, да, деловые коммуникации, думают, да как же это вообще делать-то?
2: Да, и вот как раз мы в третьем блоке проговорим, а что же такое деловые коммуникации как навык, и как этот навык нужно отрабатывать. И вообще, нужно ли его отрабатывать предпринимателям?
3: Да, конечно, есть такой миф, что кому-то дано это, кто-то родился с этими способностями, а кто-то, ну, к сожалению, никогда не сможет этого постичь. Но на самом деле у меня есть хорошая новость, это доступно каждому. Я люблю сравнивать этот навык с навыком танцевать, например. Человек приходит, начинает изучать движение, и сначала у него ничего не получается, но потом он тренируется и начинает получать удовольствие от этого процесса, точно так же с коммуникацией. Можно научиться, но еще один момент, иногда приходят и говорят, я прочитала или прочитал гору книг, я смотрю видео, почему-то у меня этот навык не формируется. А на самом деле навык должен формироваться уже в практике. То есть нужно ставить задачу, какой именно навык коммуникации, там, выступать, вести переговоры, на радио выступать, может быть, давать интервью. Это тоже отдельные навыки, которые складываются в общее. Ну и, конечно же, коммуникация с сотрудниками, это тоже отдельный жанр, я скажу так. И коммуникация с партнерами, выступления на мероприятиях, нетворкинг, самопрезентация, это все разные жанры, но им всем можно научиться.
2: Да, и нужно научиться. Я вот призываю всех коллег, предпринимателей учиться в офлайне, лично, в группах, то есть отрабатывать в парах и так далее. Как раз вот такой тренинговый формат помогает отрабатывать вот этот навык. И как раз вот у нас в бизнес-клубе «Саммит» проводится очень много таких мероприятий по ораторскому мастерству, и у нас есть клуб переговорщиков, и вот как раз Наталья является спикером тоже в бизнес-клубе «Саммит». Наталья, расскажи об этом, да?
3: Да, дело в том, что вот такие офлайн-мероприятия, они позволяют быстрее освоить навык, потому что вот эти точечные умения можно сразу, вот сегодня получил, завтра идешь и уже реализуешь у себя там с сотрудниками, с партнерами. Это заменяет, я не знаю, годы, может быть, обучения. Вот такие вот практические. И, конечно, в офлайн-мероприятиях можно еще и задать вопрос тренеру. Можно проработать именно тот момент, который нужен вам, именно сейчас под конкретную задачу.
2: Да, вот как раз ты упомянула задачу выступления как спикером. Очень много людей волнуются, первый раз выходя на большие сцены. Это тоже, я так понимаю, прорабатываемый навык, да?
3: Да, безусловно.
2: А как вот здесь прорабатывается навык? Вот выйти сразу на большую аудиторию?
3: А может быть, не надо сразу на большую начинать все-таки? Да, начинать с маленькой аудитории, проработать это, научиться получать удовольствие от этого, а потом уже идти на большую аудиторию, потому что бывает так, что люди идут на большую аудиторию и уже их запоминают как человека, который не справился с задачей. Поэтому лучше все-таки подготовиться и выйти, сделать так, чтобы тебя запомнили как, ну, прям звезду.
2: Да, кстати, хотел сказать, что в бизнес-клубе «Саммит» будет интенсив, вот как раз, да?
3: Да, бизнес-интенсив. Мы будем работать именно по стратегическим коммуникациям, по маркетингу и по продажам, потому что это три аспекта бизнес-коммуникации, это три аспекта взаимодействия со своей целевой аудиторией.
2: Да, коллеги, и хотел бы напомнить, да, если хотите всю информацию о бизнес-интенсиве, пожалуйста, бизнес-клуб «Саммит РФ», присоединяйтесь, смотрите, у нас там вся информация есть на сайте. И, Наталья, огромное спасибо за такую сегодня классную встречу, и очень много подсветила, очень много рассказала. Надеюсь, сейчас предприниматели начнут активнее прокачивать свои навыки.
3: Уже пора.
2: Именно коммуникации, уже пора, да. Я тоже записываюсь к тебе.
1: Спасибо. Ну, это, кстати, это то же самое, как в вокале. Многие люди думают, что они не могут петь. Они говорят, мы петь, говорит, не можем. Петь могут абсолютно все. Голосовые связки есть у всех. Просто, да, есть какая-то там маленькая доля таланта, но в любом случае достичь какого-то нормального уровня можно. То же самое и здесь.
3: Абсолютно согласна.
2: Умение, терпение и труд все перетрут.
1: Да. Ну, а далее музыка, друзья мои, на Волгоград FM, Дэвид Гетта и Биби Рекса. I'm good.
0: Бизнес-среда на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Автосалон «Бульвар». Здесь 400 машин. Выгодный кредит. Трейд-ин. Мы проверили все лично. Состояние на отлично. А теперь нас больше стало. Два салона, два бульвара. Парковка ТЦ «Паркхаус» и Ворошиловский. Азизбекова, 77. Автосалоны «Бульвар». Забирай и уезжай.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор ПАО «Сбербанк».
4: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
9: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
10: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгений Карпович». Пражская, 17.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
5: Категория 0+.
6: А куда мы едем?
7: На шопинг, собирать образы.
8: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
7: Ну что, готова к шопингу?
6: Всегда готова.
8: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
9: Рябцев Fashion Test.
10: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: говорим, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 13 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По итогам первых трех кварталов этого года товарооборот России и Китая вырос на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 214 миллиардов долларов. При этом поставки из КНР в Россию увеличились на 33%, а из России в Китай на 28,5%. И только в сентябре объем торговли составил 29 миллиардов долларов, хотя по итогам всего прошлого года он, напротив, снизился на 6,9%. А к 2024 году он составлял 228 миллиарда долларов, пишет ТАСС. 21 октября прокурор Волгоградской области Денис Костенко проведет личный прием граждан. Предварительно нужно записаться по телефону Волгограда 53 41 20 или 31 04 22. Задать вопрос можно будет с 10 до 12 часов в приемной президента России по Волгоградской области по адресу город Волгоград, улица Коммунистическая, 5. Заявителю при себе нужно иметь паспорт, а если он представляет интересы третьих лиц, тогда нужна доверенность. Жителям Волгоградской области предлагают на госуслугах оценить организацию детского отдыха. На едином портале государственных и муниципальных услуг «Госуслуги решаем вместе» запустила опрос об удовлетворенности родителей и законных представителей несовершеннолетних услугами по организации отдыха и оздоровлению детей. Пройти его можно анонимно до 25 октября текущего года. Результаты необходимы для статистических данных. Под Волгоградом поисковики подняли обломки советского бомбардировщика П-2, найденные местными жителями. Установлено, что экипаж 80 лет числился пропавшими без вести. Ранее в ходе осенней вахты поисковики также обнаружили останки 21 бойца Красной армии, пишет «Высота 102». Российские ученые разработали коллагеновую губку, объединяющую гемостатические, антифибринолитические и антибактериальные свойства. Благодаря пористой структуре материал ускоряет свертывание крови, аминокапроновая кислота стабилизирует сгусток, антибиотики обеспечивают защиту от инфекции. Сейчас идет лабораторная оптимизация технологий производства для создания стабильного прототипа. Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52 92 92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: У каждого в жизни был момент, когда надо было принять важное решение, а ты вместо этого что? Просто смотришь в окно. Или же кино какое-нибудь. Зоя на 101.5 поет о том, как не упустить горизонт, не отпустить момент, держать курс. Красиво. Но давайте честно, большинство из нас не то что горизонт, зарядку от телефона удержать не может. Это и так, конечно же, любя. Не ошибаются только роботы, да? Хотя, как показывает практика, и они тоже еще как ошибаются. Всем здравствуйте, друзья мои. Среда продолжается, 14 сегодня октября. Впереди куча отличной музыки. Coldplay, Beyoncé, Game for the Weekend. Чуть ранее Terry Swims, ну и раньше всех Эбен с новинкой. А также рубрика «Встречка». Повтор не пропустите.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
4: Лучший союз. Вы и дом от Югдом Плюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
6: Ремзона на Волгоград ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
7: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
8: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
9: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60-99-44.
8: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Сегодня в Волгограде облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса, ночью до +14.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Можно приемник убрать, слушаю вас.
2: Владею Манжаро. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не Вольво, не Вольво. Ну, у меня никогда не было Вольво, а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
3: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть, да, это, конечно, не Volvo, но инженеры там приложились, и вот мы были на презентах первых манжариков, и тугелы приезжали презентовать 50 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов, потому что там, как бы, есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные, полного привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другое, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть Volvo? Вот у меня был 90-ик, но развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы, и чё? И вот где эта хваленность? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизеля? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые тугелы разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но, опять же, вот случае с Манжаро есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. Ну, то есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. Манжаро мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас в этой ценовой категории. Мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле, достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Да, привет. А
2: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Вообще есть возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона, наверное?
3: Ну, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но, вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, но более пробежные, корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить Жука. Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой Кашкай. Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
2: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
3: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактически износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же Джак. Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, вот они вот так продаются.
4: А вот пару вариантов китайских, это каких можно подобрать?
3: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не полтора, 1.6, 1.7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы, те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
4: Я понял, спасибо.
3: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр... Хит твоего города на Волгоград-ФМ. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Слушайте, есть такой психологический фокус, или же прием. А если сказать тебе «не думай о розовом пони», ты будешь думать только о нем. Уорринер и Лорин сделали из этого песню. Такое место слона бывший партнер. Это как диета, где единственное правило – не есть торт. Ты стоишь у холодильника в 2 часа ночи. Так что смысл трека прост. Я хочу тебя забыть, но моя память – это такой токсичный архив, который отказывается удаляться. Let me forget you в середине часа. Ну а далее Dua Lipa, Training Season, появится Mona с прекрасной композицией Иордан и на закуску Fastboy, This Feeling.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Условия оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль 977-377.
9: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
11: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Российские и китайские ученые разрабатывают новый антибиотик против куриного микоплазмоза, изучая структуру белкового комплекса, отвечающего за синтез РНК и размножение бактерий, поскольку старые препараты утратили эффективность из-за устойчивости, а бета-лактамы на нее не действуют. По словам завлабораториями, микроплазменные инфекции ежегодно наносят птицеводству убытки в миллионы долларов. Изученная структура поможет создать уникальный препарат без аналогов, после чего начнется оптимизация молекул кандидатов. Работа поддерживается Российским научным фондом, пишет ТАСС. В Волгограде появятся новые платные парковки. Аукцион на их обустройство стоимостью почти 2 миллиона рублей уже объявлен. Платные места организуют на местном проезде улицы 7-й Гвардейской от проспекта Ленина до набережной 62-й армии на обеих сторонах улицы, а также у ближайших домов. Работу должны завершить до 1 декабря. В Волгоградской области жителям до 1 декабря нужно уплатить имущественные налоги на землю, транспорт и НДФЛ. 15 октября с 9 до 20 часов во всех налоговых инспекциях района пройдут дни открытых дверей. Сотрудники налоговых служб помогут узнать задолженности, подать заявление при ошибках, оформить льготы, подключить личный кабинет и ответят на любые вопросы.

0: вопросы о налогах. С 24 октября в Волгоградском цирке пройдут гастроли Королевского цирка Гиерадзе и Росгосцирка. Зрители ждут грандиозное шоу мирового уровня со сложными трюками, авторской музыкой и спецэффектами. В программе примут участие лучшие артисты, королевский балет и множество животных, от лошадей и далматинов до лам, зебр и лемуров. Главная изюминка – уникальный номер «Групповая трансформация Фаберже». Курс валюты на сегодня: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Это баста на 101.5, который обычно читает про серьезные вещи, а тут друг говорит: «Я Траволта, а ты Ума Турман». И это, пожалуй, самая честная строчка за весь трек, ну, потому что любой мужчина, который вдруг согласился пойти на танцы, да, искренне верит, что он Джон Траволта. А на самом деле он просто тот парень, который стоит у колонки и делает вид, что полностью контролирует ситуацию. Он просто вот посмотреть пришел. «Если я буду танцевать». В начале часа отличный трек для того, чтобы как раз-таки музыкальный час и начать. Так что продолжаем. «Танцевать». Среда, 14 октября. «Медузы», «Бэк Хилл», а также «Good Boys», «Lose Control». Чуть ранее прогуляемся по Манхэттену вместе с Карлитой и Софи Такер. И раньше всех BTS, «Swim». Не переключайся.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
3: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец-то! Magic Sun теперь и у вас! Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
1: Волгоград FM представляет «Рябцев Fashion Show». Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Wannatype.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Сегодня в Волгограде облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса, ночью до плюс 14.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы разбираемся с вопросом одного из наших радиослушателей. Игорь спросил про автобаферы, как мы к ним относимся. Вообще, кто не в курсе, автобаферами называются такие специальные амортизирующие подушки, ну, проставки, которые устанавливаются между витками пружины. А вообще, появление автобафера в нашей стране было очень неоднозначно воспринято. Есть у них реальные преимущества, с этим спорить нельзя. Если подвеска, например, требует ремонта или повышенного внимания, то, безусловно, придание жесткости путем установки межвитковых таких проставок улучшит комфорт, отсрочит необходимость срочного ремонта. Например, проезд там ухабов, ЖД-переездов, лежачих полицейских действительно более приятно с этими штуковинами. Это проверено своим путем. Наблюдается снижение колебаний, исчезают удары. Ну, в общем, машина меньше клюет носом как минимум. С точки зрения безопасности автобаферы позволяют улучшить жесткость уставшей подвески. Здесь акцентировать надо внимание на фразе «уставшей». Поэтому, безусловно, снижаются там крены, вместе с ним повышается наверняка и безопасность движения, прохождение поворотов и так далее. Что до исправных стоек и ходовой части, установка автобаферов, ну, просто бессмысленна. Вероятнее всего, никаким образом она не скажется на безопасности, уж тем более на управляемости. Более того, лично мне кажется, что с такими проставками исправные стойки работают только хуже. Сама машина становится настолько жесткой, что начинаешь ощущать любые, даже мельчайшие неровности на дороге. Есть недостатки у автобаферов. Первый, безусловный недостаток, это достаточно высокая цена за хороший качественный продукт. Жесткость подвески, нагрузка на ходовую часть. Данный пункт можно считать одновременно и плюсом, и минусом. Но, как говорится, каждому свое. Одним мягко, значит, хорошо. Для других, наоборот. Кому-то хочется цепче в поворотах быть. Не всегда есть возможность установить автобаферы на пружины, в которых, например, отсутствуют там определенные крепления. Приходится подгонять, например, под размеры, под конкретный автомобиль, подрезка креплений и так далее. Это все-таки колхоз. Непродуманные крепления время от времени автовладельцы, я видел, вообще теряют такие чудо-изделия. В общем, если подводить итоги, пользоваться такими проставками можно. И эффект даже от этого будет. Но учитывая слишком большое количество нюансов, проще следить за подвеской и все время менять. Все будет правильно делаться, обслуживаться вовремя, и тогда машина будет служить так, как ее разработали на заводе-изготовители.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Есть вопросы, которые лучше не задавать вслух. Можно я на тебя положусь? Один из них. Ну, потому что если ответ «нет», то ты остаешься в холодной ночи один. А если «да», то теперь у тебя есть человек, который может тебя подвести. Вот такая вот дилемма. Халид поет об этом с легкой такой искренностью, что кажется, будто он правда не знает, чем это все может закончиться. Rudimental на 101.5 и Халид All I Know, шикарный трек. Ну а впереди у нас Ave, Meet Me in the Dark, Нима появится. Шикарная новиночка. А также Шакир и Burna Boy, Die Die, не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага. Реклама.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ Паркхаус 0+.
3: А куда мы едем?
4: На шопинг, собирать образы.
5: Виктория Сотникова и стилист Алексей Рябцев заглянут в бутики и модные компании города. Все примерят, все рассмотрят и расскажут, куда тебе стоит заглянуть за обновками.
4: Ну что, готова к шопингу?
3: Всегда готова.
5: В эфире на 101.5 и в социальных сетях Волгоград FM.
6: Рябцев Fashion Test.
5: Спонсор ИП Набиулин Раис Шамилович. Еврохенд. Одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде Еврохенд. Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Банк России на следующей неделе вновь обсудит размер ключевой ставки. Заседание Совета директоров запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит размер ключевой ставки на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. Это стало первым сохранением размера ключевой ставки.

0: ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний ЦБ подряд, пишет Интерфакс. В Волжском девочка выпала из окна пятиэтажки. Пострадавшей 5 лет, за ее жизнь борются врачи, сообщает «Высота 102». Проверку обстоятельств происшествия начали в полиции. ЧП случилось в доме на улице Луганской, когда ребенок оперся на москитную сетку открытого окна. Известно, что детей, в том числе и 5-летнюю дочь, мама оставила в квартире под присмотром одного из родственников. В Центральном парке Волгограда продолжается монтаж оборудования для фонтанного комплекса. Сборку ведут представители китайского производителя, компании Watershow Group. Больше половины труб, форсунок и насосов уже смонтировали, пишет блокнот «Волгоград», публикуя фоторепортаж с площадки рядом с новым колесом обозрения. Фонтанный ансамбль будет представлять собой современный мультимедийный комплекс. В числе спецэффектов называют огонь, лазеры, туман и другие возможности. Синоптики рассказали, в каких регионах России уже лежит снег. Сугробы к 14 октября намело в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус напомнил, что 14 октября православный мир отмечает Покров Пресвятой Богородицы, и этот день считался переходом от осени к зиме. А само название связывали с первым снегом. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
1: Информационный конвейер. Реклама. 6 лет мы дарим возможность видеть мир в деталях. 6 лет опыта, который встречается с инновациями. 6 лет – это десятки тысяч счастливых глаз. Спасибо, что доверяете. Центр хирургии глаза. Базарова, 20. Телефон 52-92-92. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Есть люди, которые в отношении главные, а есть те, кто думает, что они главные, но на самом деле просто выполняют инструкции. Джонас Блю явно из вторых, ну, потому что, когда тебе говорят, слушай, давай не сейчас, а потом подмигивают и уходят, это не загадка, это просто тебя поставили в очередь. Вот как треки я ставлю здесь, Лаурат FM, в очередь, вот то же самое. А, кстати, о них. Jonas Blue и Mali в продолжении часа. Age of Desire, также появится Dati, Take Me There, ну и раньше всех G-Hope и Miguel Sweet Dreams. Ну да, видимо, настало время помечтать. Еще раз всем привет и шикарного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии Эрадзе» «Бурляс». 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Когда ты в последний раз делала что-то просто для себя? Волжский, наконец. Magic Sun теперь и у вас. Красота и загар в Волгограде и Волжском. Солярий, волосы, ногти, брови. 49-92-29. Magic Sun. Начни с себя.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Сегодня в Волгограде облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 21 градуса, ночью до плюс 14.

0: Знаете, вся эта песня про человека, который давно должен был уйти, но остался. Про то, как ты ждешь звонка, которого не будет, и все равно держишь телефон в руке. Про то, как ты знаешь, что это ничем хорошим не закончится, но все равно идешь навстречу. Про то, как ты тратишь все свое время на человека, а он продолжает сомневаться. Да, это все магнетик, или, как сказала бы одна моя знакомая, магнитик. Но нет, магнитики из сочей привозят. А это сам настоящий магнетизм. The Balsa в середине часа в эфире Град FM. Ну а далее Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар и Майли Сайрус появятся, а также Tokyo Hotel будет с нами.
1: Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Набиулин» Раис Шамилович. «Еврохенд» – одежда и обувь из Европы.
7: Скоро осень, а значит, пора обновлять гардероб. Все, что нужно для стильного и теплого сезона, уже в секонд-хенде «Еврохенд». Ждем по адресу. Город Волгоград, Титова, 43А.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Хит-ФМ. 101.5. Твое время. 16 часов. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Суд в Норвегии не разрешил Украине продать российское судно «Профессор Молчанов». Корабль был арестован в сентябре, когда пришел на Шпицберген. Согласно документу, компания «Нафтогаз» требовала продажи научно-исследовательского судна сразу после его ареста. Это требование норвежский суд рассмотрит только тогда, когда ответчик, то есть российская сторона, получит возможность представить свои возражения. Арест судна «Профессор Молчанов» произошел из-за иска «Нафтогаза», который требовал взыскать с России больше 4 миллиардов долларов за потерю активов в Крыму. В Камышине вечером во вторник в аварии погиб мотоциклист. В ГАИ сообщили, что водитель мотоцикла «Хонда» столкнулся с автомобилями «Нива» и «Порше Каен». На кадрах регистратора, которые публикует портал V1, виден момент аварии. На вечерней улице мотоциклист пытался опередить трехдверную «Ниву», после чего зацепил автомобиль. При падении произошло второе столкновение с «Каеном». Водитель мотоцикла скончался до приезда медиков. Мощи двух православных святых доставят в Волгоград на этой неделе. 17 октября в храме Александра Невского встретят ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского. Также в Волгоград прибудет ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Святыни пробудут в главном храме Волгограда до утра 22 октября, сообщают городские вести. После этого молебны с принесением ковчегов пройдут в других приходах Волгоградской области, а также в больницах и интернатах. Россиянам рассказали про ошибки при употреблении суши и роллов. Например, имбирь является не пряностью, а промежуточным блюдом, которое лучше употреблять между разными видами роллов. Это позволяет освежить вкусовые рецепторы и позволяет полностью ощутить вкус начинки блюда. Белое вино назвали плохим партнером для роллов и суши, а идеальным напитком эксперты кухни считают зеленый чай. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
3: Информационный конвейер.
1: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Знаете, есть люди, которых нельзя присвоить. Не потому, что они плохие, а потому, что они настоящие. Их не переделаешь в удобных, не подгонишь под расписание. И в какой-то момент ты просто перестаешь пытаться и говоришь вслух, ты никогда не будешь чья-то личная. И в этом больше, мне кажется, романтики, чем в сотне красивых заготовок. Наверное. Еще раз всем здрасте, друзья мои. Среда на календаре продолжается. Вечер все ближе и ближе. Ну и отличная музыка, соответственно, тоже Нептуника. Отличный проект с композицией What If в продолжении часа. Чуть ранее здесь Somber 12-12 и на закусочку Медузы Генри Камомайл. Don't wanna go home. Вы тоже не уходите пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: УАО «РЖД» предлагает к продаже жилой дом площадью 120 квадратных метров по адресу Волгоградская область, муниципальный район Камышинский, сельское поселение Уметовское, село Умет, улица 60 лет Октября, дом 29. Торги проводятся на снижение цены до 3 миллионов 60 271 рубля. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: спонсор конкурса ИП «Никольская Анна Анатольевна». Центр эстетической трихологии.
1: У вас выпадение или поредение волос, жирная кожа головы, перхоть? Центр эстетической трихологии Анны Никольской поможет вам. Полная информация и консультация по телефону 8-905-483-73-84. Центр эстетической трихологии Анны Никольской. Восстановление роста волос.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, днем усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +13. Днем воздух прогреется до 23 градусов.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» мы разбираемся с вопросом одного из наших радиослушателей. Игорь спросил про автобаферы, как мы к ним относимся. Вообще, кто не в курсе, автобаферами называются такие специальные амортизирующие подушки, ну, проставки, которые устанавливаются между витками пружины. А вообще, появление автобаферов в нашей стране было очень неоднозначно воспринято. Есть у них реальные преимущества, с этим спорить нельзя. Если подвеска, например, требует ремонта или повышенного внимания, то, безусловно, придание жесткости путем установки межвитковых таких проставок улучшит комфорт, отсрочит необходимость срочного ремонта. Например, проезд там ухабов, ЖД-переездов, лежачих полицейских действительно более приятно с этими штуковинами. Это проверено своим путем. Наблюдается снижение колебаний, исчезают удары. Ну, в общем, машина меньше клюет носом как минимум. С точки зрения безопасности автобаферы позволяют улучшить жесткость уставшей подвески. Здесь акцентировать надо внимание на фразе «уставшей». Поэтому, безусловно, снижаются там крены, вместе с ним повышается наверняка и безопасность движения, прохождение поворотов и так далее. Что до исправных стоек и ходовой части, установка автобаферов, ну, просто бессмысленна. Вероятнее всего, никаким образом она не скажется на безопасности, уж тем более на управляемости. Более того, лично мне кажется, что с такими проставками исправные стойки работают только хуже. Сама машина становится настолько жесткой, что начинаешь ощущать любые, даже мельчайшие неровности на дороге. Есть недостатки у автобаферов. Первый, безусловный недостаток — это достаточно высокая цена за хороший качественный продукт. Жесткость подвески, нагрузка на ходовую часть. Данный пункт можно считать одновременно и плюсом, и минусом. Но, как говорится, каждому свое. Одним мягко, значит, хорошо. Для других, наоборот. Кому-то хочется цепче в поворотах быть. Не всегда есть возможность установить автобаферы на пружины, в которых, например, отсутствуют там определенные крепления. Приходится подгонять, например, под размеры, под конкретный автомобиль, подрезка креплений и так далее. Это все-таки колхоз. Непродуманные крепления время от времени автовладельцы, я видел, вообще теряют такие чудо-изделия. В общем, если подводить итоги, пользоваться такими проставками можно. И эффект даже от этого будет. Но учитывая слишком большое количество нюансов, проще следить за подвеской и все время менять. Все будет правильно делаться, обслуживаться вовремя, и тогда машина будет служить так, как ее разработали на заводе-изготовителе.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает медицинский центр «Афина».
1: Медицинский центр «Афина» предлагает логопедическую помощь детям и взрослым. Диагностика речевой и познавательной сферы ребенка. Коррекция речевых нарушений. Волгоград, проспект Героев Сталинграда, 38. Телефон 96-24-04. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Представь, что тебе не нужно ничего доказывать никогда, никому. Ни в отношениях, ни в дружбе, ни в паре в пятницу. Представь, что ты просто существуешь, и этого достаточно. Вот эта композиция не про то, как этого добиться, она про то, как перестать делать наоборот. Дисклайнс и Тинаше, только что в эфире Волгоград FM. No Broke Boys, отличный раздел этого музыкального часа, скажем так. Ну а впереди у нас проект Swish с композицией Crazy For You. Алекс Уоррен тоже появится. Favorite Dream и раньше всех Ваня Дмитриенко. Ртуть, не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.

0: Салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
4: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
4: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
6: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
7: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгения Карпович». Пражская, 17.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, днем усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +13. Днем воздух прогреется до 23 градусов.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17-18 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает, конечно же, что делать? Раздавать моды на весь Волгоград. И сегодня у нас такая тема очень интересная, я бы сказала, даже очень трендовая, потому что все обсуждают секонд-хенды, винтаж и вот это рациональное потребление, да,
2: да,
1: что
2: права.
1: Не скупаем мы все эти новые вещи, мы идем и смотрим, что можно. И, кстати, гаражки тоже. Это же тоже,
2: гаражки
1: что
2: тоже очень актуальны,
1: ты можешь свои
2: да.
1: вещи дать им в другую жизнь, подарить, да, в другого владельца. И вот, мне кажется, самый главный показатель, вот сотрудники, они как? Вы же тоже покупаете вещи в Еврохенде, правильно?
3: Да, конечно, покупаем.
1: Все, а больше, мне кажется,
2: слушай,
1: можно особо
2: здесь
1: не
2: степень
1: спрашивать.
2: Доверия сразу. Во-первых,
1: да,
2: люди видят, как они приезжают, эти вещи, да? Насколько
1: да,
2: я
1: да.
2: знаю, то идет очень серьезная система обработки изделий, да?
3: Да, дезинфицирование.
2: Дезинфекция, да, различного уровня. И здесь очень серьезно и щепетильно люди относятся к тому, что они потом будут выставлять в продажу.
3: Да, к собственной безопасности, конечно.
2: Вот, правильно, хорошее слово, это безопасность.

0: опасность. Скажите, вот вообще сама по себе структура секонд-хендов современная, она поменялась или нет?
1: На самом деле секонд-хенд уже давно изменился. Угу. Просто не все об этом знают. Угу. Сейчас это современный магазин одежды.
0: Ну да, мы это заметили.
1: С примерочными, с большим количеством примерочных, как
0: у
1: нас.
0: Ну да, они у вас прям большие.
1: Удобное расположение вещей по категориям, по цветовой гамме у нас. И регулярными обновлениями ассортимента.
0: Ну, это вообще классно, потому что мы на прошлой неделе были с Викой, когда знакомились с вашим брендом. Мы сняли два классных видеоролика. Вы, кстати, можете зайти на Волгоград FM, посмотреть эти ролики прямо сейчас, пока будет перерыв, и мы уйдем на музыкальную паузу. И здесь мы с Викой посмотрели полностью ассортимент всего Еврохенда. Мы даже что-то примерили, подобрали друг другу образы, и мы остались очень довольны тем, что у вас представлено. Это класс.
2: Да. А еще у вас хороший процент же брендов. Правильно? И мировых, и известных брендов.
1: Да, все верно.
0: Но я так понимаю, что и российские, и зарубежные бренды, они вот так перемешаны.
1: Они перемешаны.
0: Ага, хорошо. Ну, кстати, что мне бросилось в глаза, нет никакого беспорядка, как обычно в секонд-хендах, да? Ты заходишь, там все везде навалено, то корзины, то в вешалках непонятно, что вообще творится. А здесь и по цветовой палитре все разложено, и по категориям, как
1: да,
0: вы уже сказали.
1: Да, мы очень следим, да? Чтобы было комфортно каждому нашему покупателю.
0: Ой, ну это классно. Я считаю, что это высокие стандарты качества и уже действительно не похоже на обычный секонд-хенд, где ты приходишь и ковыряешься.
2: Это там мечта перфекциониста, мне кажется, этот магазин. Там буквально... Вам, я говорю, вам нужно приехать, чтобы просто увидеть этот порядок там по цветам, по категориям. Вот если тебе нужны именно брюки, ты идешь именно к этой вешалке.
0: Это
2: если
0: классно.
2: Тебе нужны именно джинсы, ты идешь уже к этой вешалке. Угу. А дальше, ну, я когда ходила там, правда, я прям чувствую экономию времени.
0: Ну,
2: но
0: кстати,
2: в современном мире это очень важный фактор.
0: Если вы хотите получать самые, скажем так,
2: эффективные,
0: да, скидки, самые интересные предложения, то вы подписывайтесь на социальные сети Еврохенда, в ВК и в Макс. Я уверен, что ребята там выкладывают огромное количество нужной полезной информации.
2: Я, кстати, напомню, что интервью выходит на правах рекламы. И, кстати, если вдруг у вас остаются прям авторские вопросы, да, прям вопросы конкретно именно Еврохенду и Марии, то обязательно пишите нам, и мы обязательно на них ответим далее. Пока немножечко нужно развеяться, потанцевать, можно попеть, но обязательно мы к вам вернемся.
3: Рябцев фэшн-шоу. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.26 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает нашу очень актуальную тему в современном мире, а это секонд-хенды, винтажные, да, всякие истории, магазины. Ну и, кстати, магазины же здесь есть секонд-хенды не всегда, когда это именно вещи бывшего употребления, а это просто именно то, что осталось, да, там, на складах или еще что. То есть это,
2: да,
1: могут быть и новые
2: коллекции,
1: вещи.
3: Да-да. Или последние размеры в магазине, например.
1: Это же очень круто.
2: Ну,
1: очень,
2: кстати,
1: классно.
2: Я еще знаю то, что в секонд-хендах бывают вещи, которые служили, например, для фотосессии либо для модных показов.
3: Да, таких
2: показов.
3: Тоже много.
2: О, класс! Так что мне вообще, человеку, занимающийся съемками, да, надо туда ехать обязательно. Так, ну, а я напомню, что у нас сегодня в гостях Мария, это представитель компании Еврохенд. И, Маш, у меня вот к вам такой вопрос. А какого числа у вас будет ближайший завоз, и как вообще у вас формируются вот эти вот скидки динамические?
3: Смотрите, у нас в Еврохенд действует определенный цикл. Он у нас 3 недели.
2: Ага.
3: И в течение этого времени скидки постепенно увеличиваются и доходят у нас до 90%.
2: Класс! Вот давайте, вот в какие даты будут самые выгодные скидки?
3: Давайте, максимальные скидки у нас начинаются с 21 числа.
2: Ага,
3: мы
2: это,
3: вас всех ждем.
2: Сколько?
3: 21 будет 70%.
2: Вот, ребята,
1: это
2: запоминаем,
1: мощно.
2: Записываем.
3: Да, записывайте. 22 80%,
2: ага.
3: А 23 будет максимальная скидка 90%.
2: 90, ага. И исходя из этой логики, значит, 24 октября будет
3: новый завоз.
2: Вот, да. Отлично. То есть можно последние несколько дней захватить, купить себе что-то по максимальной низкой цене.
3: Да, если главная цель сэкономить, то, конечно, приходите в дни больших скидок.
2: И 24-го в завоз уже что-то посмотреть для себя, чтобы, ну, как бы себе так наметить план будущих покупок.
3: Да, найти что-то конкретно необычное.
1: Но тут опасно, потому что вещи-то многие в единственном экземпляре, и если ты на новом заводе себе приметил, отложил до скидки, кто-то ее за ту прекрасную, уже и так низкую стоимость может урвать.
2: Кстати, а вот были такие у вас случаи вот за практику, да, что кто-то где-то припрятывал вещички, чтобы их не нашли?
3: Да-да-да, такое у нас бывает. Очень часто пытаются припрятать до каких-нибудь скидок, но у нас девочки-сотрудницы за этим строго следят, так что...
2: Кстати, вы
3: если
2: знаете...
3: вещь понравилась, лучше ее брать сразу.
2: Ну, это вы правы, абсолютно. Да. Я, кстати, всем своим клиентам, которые со мной работают в персональном шопинге либо в персональном консалтинге, всегда рекомендую. Если вы действительно уверены в том, что вам вещь эта необходима, она вам нравится, душа откликается на нее, сердце бьется, мысли летят в полете, составляя новые образы, ее обязательно надо...
1: А еще вдруг никто не пытался договориться с вами?
3: Ну, пытаются, кстати... постоянно.
2: Да?
1: Вот, ну, можно, она полежит, вы поохраняете.
3: Да.
2: А вы, кстати, просто... вещи откладываете?
3: Нет, мы не откладываем.
2: Не откладываете. Давайте хотя бы один кейс такой. Как с вами пытались договориться? Мне прям интересно.
1: Ну, прям ругаться, чтобы вот было такое?
3: Нет. Просто по-хорошему, да, предлагают за шоколад.
1: То есть откуп имеется.
2: Короче, ребята...
3: Даже предлагали станцевать нам.
2: О, даже так?
3: Да, ну вот такие вот.
2: Мы непреклонны, да?
3: Мы непреклонны, да.
2: Так, ну я напомню.
3: Все равны.
2: Да, я напомню, что Еврохенд — это действительно классный современный секонд-хенд, который находится на Титова 43.
1: Так, ну а мы немножечко прерываемся на музыкальную паузу.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает медицинский центр «Афина».
1: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш новый адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96 24 04. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова, 77А.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
7: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
8: Узнай, что мы проверили на этот раз.
7: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
9: Спонсор ИП «Карпович» Евгения Валерьевна. Авторское ателье «Евгений Карпович».
10: Пошив и ремонт одежды любой сложности. Профессиональный ремонт, реставрация одежды из кожи и меха, чистка шуб и дубленок. Перешьем старую модель на модный фасон. Авторское ателье «Евгений Карпович». Пражская, 17.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: совершенно неизвестного бренда оказывается намного...
1: Бэкхенд в социальных сетях ВК и в Максе. Я напоминаю, что есть динамическое образование скидок, которые самые большие, это за 3 дня до нового завоза. Ближайший завоз это будет 24 октября. 21, 22 и 23 октября это самые большие скидки 70, 80 и 90%. Ну и, конечно же, есть специальные предложения для пенсионеров, участников СВО и, конечно же, студентов. Поэтому многие из вас, я думаю, должны просто побаловать себя новинками именно 24 числа.
2: Так, ну все, мне кажется, теперь нужно какое-то пожелание от Марии. Что бы вы хотели сказать нашим жителям города?
0: Приходите к нам, чтобы удостовериться, насколько у нас уютно, качественно. Мы всех любим и всех ждем.
1: Ой, класс, отлично. Спасибо большое, потому что мы с Викой у вас уже были.
2: Все, всем пока, до следующей недели.
1: Всем пока-пока.
0: До свидания.
3: Рябцев фэшн-шоу. Твое время. 18:00. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Центробанк на следующей неделе проведет заседание Совета директоров по ключевой ставке. Оно запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит ставку на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября, и это стало первым сохранением размера ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний подряд, напоминает Интерфакс. В Волгограде из-за утечки газа эвакуировали 2 колледжа в Дзержинском районе на улице Новодвинской, где идет стройка нового жилого комплекса. По словам очевидцев, рабочие повредили газовую трубку. Студенты соседних колледжа ресторанного сервиса и колледжа бизнеса стали жаловаться на сильный запах газа. На место вызвали газовую службу, всех детей отправили по домам. 3 студенток, надышавшихся газом, госпитализировали в больницу скорой помощи номер 25. Угрозы их жизни нет, сообщили в облздраве. Блогера Святослава Коваленко и его сообщника Андрея Ярошенко оставили в СИЗО до 30 декабря. Первое заседание, на котором дело будут рассматривать по существу, состоится 22 октября. Как напоминает В1, в июле этого года в сети завирусился ролик, на котором Святослав Коваленко бросил 5-тысячную купюру к мемориалу «Стоять насмерть», а Андрей Ярошенко полез за банкнотой в воду. Обоим предъявили обвинение по статье об осквернении мемориалов. Спрос на красную икру к Новому году может упасть сразу на 75% из-за резкого подорожания. Сейчас икра стоит 16-19 тысяч рублей за килограмм. К праздникам цены на деликатес могут дойти до 30 тысяч, пишет телеграм-канал Шот. Улов в этом сезоне значительно меньше обычного, и у этого несколько причин. Повышение температуры воды, браконьеры и нашествие на Дальнем Востоке акул, которые любят полакомиться лососем. Доллар 83.87, евро 93.77.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.

0: Богдан Медведи и композиция «Count on Me» только что играла от него, и вместе с ней мы уже с вами встречаемся в 7:00. Кстати, только что у нас прошло наше прекрасное реакция фэшн-шоу, и, конечно, мы обсуждали много разных модных тем, ну а теперь осталось, да, время, когда мы можем провести его наедине, послушать классную музыку, ну и поболтать уже о своем. Кстати, у меня есть для вас сюрприз впереди, поэтому обязательно оставайтесь здесь, а впереди мы послушаем на данный момент, да, какие-то композиции. Значит, нас ждет Леони Имран, потом December 10, а также диджей Гоя будет петь тоже очень зажигательную песню, поэтому приготовьте, да, все, что у вас есть, чтобы потанцевать, попеть, ну, может быть, просто, да, что-то поделать под прекрасным музыкальным сопровождением.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. 101,5.
3: Реклама.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, днем усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11, +13. Днем воздух прогреется до 23 градусов.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Овны, из любых сложных ситуаций, которые могут сложиться в этот день, вы непременно найдете выход. Тельцы, для вас этот день неплох, он требует спешки, но при этом позволяет спокойно собраться с мыслями. Близнецы, благоприятный день для работы, успехи в делах будут значительными, особенно если вы возьметесь за них с неподдельным энтузиазмом. Раки, придется вернуться к нерешенным проблемам, о которых вы очень хотели бы забыть. Львы, преобладает влияние позитивных тенденций, день складывается удачно, особенно для тех представителей знака, которые не только занимаются привычными делами, но и берут за что-то новое. Девы, вам удастся решить целый ряд сложных задач, причем справитесь вы с ними на удивление быстро. Весы, день связан с мелкими неприятностями и серьезных проблем они не приносят, а вот причины сильных переживаний могут стать. Скорпионы, шансы на успех не так высоки, как вам кажется, поэтому желательно избегать любого риска. Стрельцы, проведите время в приятной обстановке, предайтесь воспоминаниям, не спешите переделать все дела. Козероги, в этот день хорошо строить долгосрочные планы, мечтать, размышлять над вопросами мироздания. Водолеи, подходящий день для принятия важных решений, вас отличают спокойствие и целеустремленность. И рыбы, этот день обещает быть чрезвычайно удачным, вам многое по силам, и вы прекрасно это понимаете. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
0: 101,5.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает медицинский центр «Афина».
2: Впервые в Волгограде. Оформите генетический паспорт в медицинском центре «Афина». Тест ДНК помогает идентифицировать личность пропавшего или после несчастного случая, установить родство. Звоните 96 24 04. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: И прекрасный сюрприз после Another 54 Ultra, да, не только же музыкой наслаждаться. Сегодня вас ждет розыгрыш, потому что наш спонсор Ано спортивный клуб «Ротор» дарит два билета на матч спортивного клуба «Ротор» и футбольного клуба «Сочи», который пройдет уже 16 октября в 19:00. И, кстати, возрастное ограничение 0+. И что нужно вам знать? Что «Ротор» на Волгоград-арене сыграет с этим футбольным клубом, поэтому вам нужно отложить все дела, прийти на стадион и поддержать наш родной клуб, да? Конечно же, мы помним еще что. Просто так не достаются билеты. Вам нужно набрать наш эфирный номер 8-927-522-101-5 и в Максе прислать нам сообщение первым. Причем правильный ответ нам надо прислать. И значит, что вам нужно сделать? Я в поисковую строку ввела слово «мяч». И теперь вам нужно догадаться, какой запрос самый популярный. И вот три варианта запроса. «Мяч пинать», «мяч кидать», «мяч что делать». Попробуйте догадаться, какой же ответ чаще всего, да, что чаще всего люди ищут в интернете. И, возможно, именно вы получите этот классный подарок. Всем желаю удачи.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

знаем, что любишь. 101,5.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.